Войнар е шима да ешне, да еште те айде спринт. Он нема ти пешче шприхтров, нах виски он вайбер штинкт. Ти андре ти шлейхе домен рум, мит ледер киттл он сон. Он хинде друф,